Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: красным горит до небес, охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправдания, и лето ушло.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
1: Новости на Радио Рандеву.
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как идет ремонт городских дорог, на какой стадии строительство высокоскоростной магистрали до Нижнего, также об уровне нашего материального благополучия. Нижний Новгород на ремонт дорог в этом году потратит 1 миллиард 150 миллионов рублей. Как сообщает ГИПРН, на работы по контрактам ГУМИ должны завершиться в сентябре-октябре. Продолжается ремонт на проспекте Молодежном, Казанском шоссе, улицах Мыслякова и Рябцева, а также на путепроводе у Мызинского моста. Близится к завершению на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новиковой, Прибоя, Звездинки и Борской дамбе. Российские железные дороги приступили к техническому обоснованию высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. При этом других подробностей и сроков строительства ВСМ министр не раскрыл. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что магистраль должна сократить время в пути между Нижним и Москвой до 2 часов. Нижегородцам не стоит опасаться чумы из Иркутска. В этом заверил телеграм-канал «Бокал Пресека». Напомню, СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области, госпитализированной 1 октября от пневмонии неустановленной этиологии. Отмечается, что бактерия чумы быстро погибает от дезинфектантов и стандартных лекарств, поэтому риска новой пандемии практически нет. Сезон аренды самокатов могут продлить в Нижнем. Вопрос о продлении сезона сервиса кикшеринга обсуждают с городской администрацией. Инициативу связывают с теплой погодой и сохраняющимся спросом на поездки. По условиям соглашения аренда должна завершиться 15 октября, однако документ допускает более позднее окончание работы. При ухудшении погодных условий аренду обещают быстро приостановить. И Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге материального благополучия. По итогам прошлого года регион занял 17 место. За год до того наше с вами благополучие соответствовало лишь 20-й строке списка, составленного агентством РИА Рейтинг. Самое высокое материальное благополучие в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Чукотке, замкнуло список Ингушетия. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнили про важность ношения масок. Проверочный вой сирен перенесли с 7 на 9 число. Также о том, что

0: Горожане до сих пор ждут тепла в квартирах. В Нижегородской области возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар-пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции Буревестник до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал метро НН «Наша новая», на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги. Причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов.

0: Здравствуйте, в этом выпуске на украшения к Новому году потрачено вдвое больше прежнего. Как идут дела на стройплощадке метро Сормовская? Но вначале о том, чего остро не хватает некоторым горожанам. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции Буревестник до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал метро НН «Наша новая», на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. В Нижегородскую область возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги. Причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

«Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнили про важность ношения масок. Проверочный вой сирен перенесли с 7 на 9 число. Также о том, что горожане до сих пор ждут тепла в квартирах. В Нижегородскую область возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар-пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам.

0: Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции Буревестник до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал метро НН «Наша новая», на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги, причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: На сегодня нейросеть Яндекса обещает довольно облачный день без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом пасмурном небе и температуре от плюс 10 до плюс 16.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На «Радио Рандеву». Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Про финансы». У нас в гостях руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде Павел Корчагин. Павел, добрый день.
2: Всем привет.
0: Павел, предлагаю сегодня коснуться темы паевых и инвестиционных фондов. Тема большая, но начнем, наверное, с открытых ПИФов. Что это такое, какими они бывают и кому подойдут?
2: Открытые паевые фонды, как правило, подходят инвестору, у которого небольшие суммы инвестирования, и который хочет вложиться в определенные категории инструментов, то есть, например, акции или облигации. Как правило, открытые фонды – это наиболее популярные фонды паевые, поскольку очень большое количество участников в этих фондах, и удобно они тем, что даже имея, условно, небольшую сумму, некоторые фонды вообще 1000 рублей можно приобретать, вы сможете купить целый пакет акций и собрать диверсифицированный портфель. Помимо этого, открытые фонды, они могут смешанные стратегии инвестирования предлагать. То есть у фонда может быть портфель акций и портфель облигаций в определенных соотношениях. То есть, допустим, если у вас небольшая сумма, вы не можете подобрать себе такой диверсифицированный портфель. А вот что касается открытых фондов, то, вложив свои средства туда, уже управляющий это все сделает за вас, потому что у него на счете собирается очень большая масса денег, там, как правило, это миллионы, миллиарды рублей, вот, и, конечно, он размещает эти средства, применяет свою экспертизу в управлении. Очень большое удобство этих фондов в том, что паи могут приобретаться и гаситься в любой рабочий день. Поэтому в целом вход-выход из этих фондов, он свободный, можно так сказать, занимает небольшое количество времени. В принципе, если вы хотите начать инвестирование, вам не обязательно открывать брокерский счет свой собственный, можно просто обратиться в управляющую компанию, выбрать фонды, которые вам подойдут, и, соответственно, можете в них получать определенный доход. Важный момент, который есть в открытых фондах, как правило, управляющая компания, она выпускает несколько фондов. То есть там могут быть фонды, которые в депозиты инвестируют, в облигации, в акции, и пайщик может перемещать свои средства между фондами. То есть он может не гасить паи, он может внутри одной управляющей компании обменивать фонды. К примеру, если у вас есть какое-то мнение о рынке, о том, что, к примеру, вот индекс акций будет падать, желательно, например, посидеть в каких-то более консервативных инструментах, в облигациях. То есть вы можете управляющей компании подать заявку, поменять паи одни на другие и, соответственно, таким образом избежать снижения стоимости ваших активов, которые вы отдали в доверительное управление. А потом, когда, допустим, кризисная ситуация закончится, вы можете все вернуть назад обратным обменом паев.
0: Павел, огромное спасибо. Напомню, друзья, в гостях у нас руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде Павел Корчагин. Вы слушали программу «Про финансы» на радио «Рандеву».
1: «Про финансы» на радио «Рандеву». В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Виктория Ли.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to «Радио Рандеву».
5: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
6: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на «Радио Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске на украшения к Новому году потрачено вдвое больше прежнего. Как идут дела на стройплощадке метро «Сормовская»? Но вначале о том, чего остро не хватает некоторым горожанам. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции «Буревестник» до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал «Метро НН», «Наша новая» на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. В Нижегородской области возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения

0: Лечение случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги. Причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
2: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом.
1: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: На сегодня нейросеть Яндекса обещает довольно облачный день без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом пасмурном небе и температуре от плюс 10 до плюс 16.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проект «Бюст Мост» против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
3: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация» 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радио Рандеву. Таких, как мы, больше не делают.
1: Моя игра 98. Баста. Баста. 2-2-0-6.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнили про важность ношения масок. Проверочный вой сирен перенесли с 7 на 9 число. Также о том, что горожане до сих пор ждут тепла в квартирах. В Нижегородскую область возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции Буревестник до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал метро НН «Наша новая», на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года.

0: И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги. Причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: На сегодня нейросеть Яндекса обещает довольно облачный день без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом пасмурном небе и температуре от плюс 10 до плюс 16.
3: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

Доброе утро, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это команда «The Party» с кавером на нашу российскую команду «Hi-Fi», песня «Седьмой лепесток» в эфире «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде прекрасное утро, друзья, светит яркое солнце. Обещают, что разогреет ближе к обеду до плюс 13 градусов, на данный момент плюс 10. Солнце сохранится на протяжении всего дня, поэтому впитываем с вами, друзья, этот необходимый нам витамин D. На дорогах 4.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это Майкл Кивануко, друзья, с песней «Love and Hate». От любви до ненависти, как известно, всего лишь один шаг или одно верное принятое решение. В продолжении нашего эфира на волне радио «Рандеву» слышим команду «Parcel» с песней «Overnight», также «Тейлор Свифт», команда «Спандау Балет», ну и прямо сейчас «Мадонна», друзья, с песней про остров счастья «Ла Исла Бонита» на радио «Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Клубный дом Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис. Закрытый двор. Всего 72 квартиры. Клубный дом Кочетов. В историческом центре. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильный тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННТК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске на украшения к Новому году потрачено вдвое больше прежнего. Как идут дела на стройплощадке метро «Сормовская»? Но вначале о том, чего остро не хватает некоторым горожанам. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс спуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции «Буревестник» до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал «Метро НН», «Наша новая» на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. В Нижегородской области возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар-пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный

0: Масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги. Причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. Шахматы, что ли, с ним играет? Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
3: Так, мне срочно нужен зонт.
4: Зонт. Российская автоматика.
5: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: На сегодня нейросеть Яндекса обещает довольно облачный день без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом пасмурном небе и температуре от плюс 10 до плюс 16.
6: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

певица Мэрил Стрип, Джули Уолтерс, Кристина Барански из одноименного мюзикла «Мама Мия». И это кавер на шведскую группу «Абба», друзья, «Dancing Queen» на радио «Рандеву». Я приветствую вас в новом часе, друзья. С вами Ирина Ростова, и далее по курсу только хорошая музыка. Поэтому оставайтесь обязательно с нами.

В Нижнем Новгороде плюс 10 градусов на данный момент. Светит яркое, теплое солнце. Обещают нам потепление днем до плюс 13. И это радует. На дорогах все наконец-то спокойно, друзья. Мосты свободны, поэтому желаю вам хорошего пути в компании отличной музыки на радио «Рандеву». В продолжении нашего эфира команда

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проект «Бюст Мост». Против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа». Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: ЖК-квартал «Заречный» в Ленинском районе. Все рядом. Парк, торговый центр, метро, квартиры с отделкой, подземный паркинг, кладовые. Скоро ключи. Скоро ключи. Застройщик ООО «СЗ Бизнес» «Троенэн». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
3: Точно. Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
2: Отлично. Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно.
3: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

стилизованное звучание от исполнительницы Нонкаденса в композиции Don't Know Why, не знаю почему, на волне радио Рандеву. Тем временем на дорогах города, друзья, наконец-то прошли пробки, мосты свободны, поэтому выбирайте себе пути и дороги по душе и оставайтесь с нами в продолжении эфира на волне радио Рандеву Мирапом Зоев с кавером на Николая Носкова и песня «Это здорово».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

друзья, с композицией «What a feeling», что за чувство, на волне радио «Рандеву». Я желаю вам сегодня, друзья, провести этот день в хорошем, бодром состоянии духа, отличного продолжения его вместе с моими дорогими коллегами. Вечером сегодня встречайте Руслана Станчева, друзья, и оставайтесь с нами в компании хорошей музыки. В финале этого часа певица Тассо и легкое напоминание о лете. Друзья, запоминай лето на 103.4 FM. А я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнили про важность ношения масок. Проверочный вой сирен перенесли с 7 на 9 число. Также о том, что горожане до сих пор ждут тепла в квартирах. В Нижегородскую область возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции «Буревестник» до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал «Метро НН», «Наша новая» на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе

0: Завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги, причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: На сегодня нейросеть Яндекса обещает довольно облачный день без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом пасмурном небе и температуре от плюс 10 до плюс 16.
3: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама «Марацци», все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация» 8 800 250 60 98.
0: Радио «Рандеву». Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
3: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Поехали.

Смотришь на людей вокруг, они вокруг любят друг друга. Так нежно, как котенка, руки, носы и волосы трогают. Держат в парных позах йоги, держат, когда трудно. Когда провожают, оба не могут расстаться у порога. Делятся шоколадными дольками, делят уют и прописку. Собирают обед заботливо, на работу в форме из пластика. Трут мылом в спину и отугреюсь.

смотришь на людей вокруг, а они вокруг любят друг друга. Про рай и шалашай, конечно, врут, но переносят через лужи, вставляют в обувь сушилки, чинят раны, не говорят грубо, а говорят, зачем им по душам, и вместе моются в душе. Когда холодает, отдают свою куртку и даже перчатки, пишут записки на стихах и мажут кремом на пляже, делают фото вместе.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Планировали однокомнатную? Не уменьшайте планы. В гранд-квартале Бетанкур от ННТК можно выбрать двухкомнатную квартиру по цене однокомнатной. Больше пространства для жизни, работы, отдыха и ваших новых идей. Та же цена и на одну комнату больше. ООО «СЗ ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на ннтк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске на украшения к Новому году потрачено вдвое больше прежде. Как идут дела на стройплощадке метро «Сормовская»? Но вначале о том, чего остро не хватает некоторым горожанам. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции «Буревестник» до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал «Метро НН», «Наша новая» на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. В Нижегородскую область возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги. Причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
1: Опять ты в телефоне?
2: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
1: У тебя что, все под колпаком?
2: Да, у меня все под зонтом.
0: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
3: На сегодня нейросеть Яндекса обещает довольно облачный день без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом пасмурном небе и температуре от плюс 10 до плюс 16.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери, Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На «Радио Рандеву».
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Про финансы». У нас в гостях руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде Павел Корчагин. Павел, добрый день.
4: Всем привет.
3: Павел, предлагаю сегодня коснуться темы паевых и инвестиционных фондов. Тема большая, но начнем, наверное, с открытых ПИФов. Что это такое, какими они бывают и кому подойдут?
4: Открытые паевые фонды, как правило, подходят инвестору, у которого небольшие суммы инвестирования, и который хочет вложиться в определенные категории инструментов, то есть, например, акции или облигации. Как правило, открытые фонды – это наиболее популярные фонды паевые, поскольку очень большое количество участников в этих фондах, и удобно они тем, что даже имея, условно, небольшую сумму, некоторые фонды вообще 1000 рублей можно приобретать, вы сможете купить целый пакет акций и собрать диверсифицированный портфель. Помимо этого, открытые фонды, они могут смешанные стратегии инвестирования предлагать. То есть у фонда может быть портфель акций и портфель облигаций в определенных соотношениях. То есть, допустим, если у вас небольшая сумма, вы не можете подобрать себе такой диверсифицированный портфель. А вот что касается открытых фондов, то, вложив свои средства туда, уже управляющий это все сделает за вас, потому что у него на счете собирается очень большая масса денег, там, как правило, это миллионы, миллиарды рублей, вот, и, конечно, он размещает эти средства, применяет свою экспертизу в управлении. Очень большое удобство этих фондов в том, что паи могут приобретаться и гаситься в любой рабочий день. Поэтому в целом вход-выход из этих фондов, он свободный, можно так сказать, занимает небольшое количество времени. В принципе, если вы хотите начать инвестирование, вам не обязательно открывать брокерский счет свой собственный, можно просто обратиться в управляющую компанию, выбрать фонды, которые вам подойдут, и, соответственно, можете в них получать определенный доход. Важный момент, который есть в открытых фондах, как правило, управляющая компания, она выпускает несколько фондов. То есть там могут быть фонды, которые в депозиты инвестируют, в облигации, в акции, и пайщик может перемещать свои средства между фондами. То есть он может не гасить паи, он может внутри одной управляющей компании обменивать фонды. К примеру, если у вас есть какое-то мнение о рынке, о том, что, к примеру, вот индекс акций будет падать, желательно, например, посидеть в каких-то более консервативных инструментах, облигациях. То есть вы можете управляющей компании подать заявку, поменять паи одни на другие и, соответственно, таким образом избежать снижения стоимости ваших активов, которые вы отдали в доверительное управление. А потом, когда, допустим, кризисная ситуация закончится, вы можете все вернуть назад обратным обменом паев.
3: Павел, огромное спасибо. Напомню, друзья, в гостях у нас руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде Павел Корчагин. Вы слушали программу «Про финансы» на радио «Рандеву».
0: «Про финансы» на радио «Рандеву».
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 8831 77 907.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнили про важность ношения масок. Проверочный вой сирен перенесли с 7 на 9 число. Также о том, что горожане до сих пор ждут тепла в квартирах. В Нижегородской области возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку системы оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции Буревестник до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал метро НН «Наша новая», на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги. Причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросеть Яндекса обещает довольно облачный день без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом.

0: пасмурном небе и температуре от плюс 10 до плюс 16.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.РФ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок «Сочи». Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр – все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Listen to Radio Rendezvous.
1: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
2: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске на украшения к Новому году потрачено вдвое больше прежнего. Как идут дела на стройплощадке метро «Сормовская»? Но вначале о том, чего остро не хватает некоторым горожанам. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции Буревестник до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал метро НН, наша новая на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. В Нижегородскую область возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги. Причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
5: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
6: Шахматы, что ли, с ним играет?
5: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
6: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
8: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: На сегодня нейросеть Яндекса обещает довольно облачный день без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом пасмурном небе и температуре от плюс 10 до плюс 16.
0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проект «Бюст Мост». Против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст-мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
3: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
2: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
3: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: стандартами качества. Имплант 52 за сертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. Имплант 52 – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. Имплант 52 – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнили про важность ношения масок. Проверочный вой сирен перенесли с 7 на 9 число. Также о том, что горожане до сих пор ждут тепла в квартирах. В Нижегородской области возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции «Буревестник» до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал «Метро НН», «Наша новая» на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги, причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
4: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На сегодня нейросеть Яндекс обещает довольно облачный день без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом пасмурном небе и температуре от плюс 10 до плюс 16.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
6: Столько надежд.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Пропадаем в города, будто звонкие монеты. И я, и ты. Собирался не звонить,

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ИКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
2: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
3: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
4: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама «Марацци», все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Одну ягодку беру.
4: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
5: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННТК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» — вашего пользования.

0: социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель, однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции Буревестник до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал метро НН «Наша новая», на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. В Нижегородскую область возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги, причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
2: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом.
1: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: На сегодня нейросеть Яндекс обещает довольно облачный день без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом пасмурном небе и температуре от плюс 10 до плюс 16.
4: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

Свейси. Оставайся собой, и неважно, что говорят все остальные. Англичанин в Нью-Йорке — это Sting, Гордон Мэтью Самнер, выдающийся музыкант современности.

например. Я Руслан Станчев, здравствуйте. С вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Новое это знаете так и так. Хорошего вечера вам сегодня, 8 октября, если вы не в курсе. Это четверг. Хорошая погода, солнце плюс 13, завтра еще теплее 16, но возможен дождь. Вообще теплая неделя впереди. До следующего четверга 13-15 примерно. Хорошая погода, давайте наслаждаться.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Слишком долгий день, лишь от тени тень, я забытый оставлю.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Старт продаж в ЖК «Дом на спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Три вида отделки на выбор. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

вами радио «Рандеву», «Free Love», песня «Depeche Mode», «Boba Sunset», ее вокал и диджейский дуэт «Blank & Jones» в нашем эфире «Частые гости». Я Руслан Станчев, здравствуйте, хорошего вам вечера, хотя он еще не наступил, еще день, но вечер близко, погода хорошая, будет возможность сегодня подышите обязательно. Продышаться нужно, да, поймать эти последние теплые дни. К слову, неделя обещает быть относительно теплой. До следующего четверга 13-15. Ну, дожди иногда, конечно, куда же без них осенью. Совсем скоро Роберт Палмер, Моби, Тициано Ферро, Давид Гетта и Сиа. Дуэт Луи Армстронга и Барри Манилова. В общем, это супер классика. Просто хит на хите и хит хитом погоняет. Делайте громче свои радиоприемники. Сделайте мне приятно. Ну и вам будет тоже хорошо. Смотрю на ситуацию дорожную и вижу, что у нас пока все спокойно. 4 балла. Певица Pink присоединяется к нашей компании.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

радио «Рандеву», французский диджей Пьер Дэвид Гетта. 58 лет ему уже. Последние 25 лет он лучший в мире. С кем он играл, да, вспомните. Black Eyed Peas, Lil Wayne, Fergie, Madonna. Ну, конечно же, Sia, которая вместе с ним в этой песне «Titanium». Ну и, кстати, Дэвид Гетта не просто там где-то, да, он дает концерты, их очень много. Вот ближайший из них, кстати, в Амстердаме 24 октября, а 9 завтра на Ибице, если успеете, еще можете попасть. Дэвид Гетта, «Titanium» вместе с Sia. В финале часа появится Антон Самойлов с кавером на «Пьялу», тоже известный хит российского происхождения. Финальную точку мы с вами поставим в компании двух выдающихся музыкантов, два выдающихся голоса. Ну, кстати, они, ну, практически... Нет, конечно, разные поколения, но они пересекались и пересекались очень часто. Великий Луи Армстронг и песня, которую вы знаете все, да, о прекрасном-прекрасном мире. Еще один человек, эстрадный абсолютно, которого очень любят там. Его зовут Барри Манилоу. What a Wonderful World на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: каким районам города можно начинать мечтать о метро? Сколько денег нужно на минимальный набор продуктов? Но вначале о том, куда жаловаться на проблемы с отоплением. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и

0: 2020 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станции Площадь Свободы, Сенная и даже Сормовская. Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса Яндекс.Погода. Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: На сегодня нейросеть Яндекса обещает довольно облачный день без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом пасмурном небе и температуре от плюс 10 до плюс 16.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

ночь в начале часа. 8 октября, сегодня четверг, 17 часов и 7 минут точное время. 4 балла я вижу на улицах Нижнего Новгорода, версия

Завтра плюс 16, пасмурно, но вроде бы без сильных дождей. Выходные. Суббота, воскресенье, плюс 13-14, возможны небольшие дожди. Начало недели плюс 15-16. До среды и в четверг плюс 9 снова станет прохладнее. В целом хорошая неделя, если мы говорим о погоде. Ситуация с бензином стала ощутимо лучше, так что в целом, друзья мои, жить можно.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

С вами радио «Рандеву». Всегда очень красиво звучат симфонические версии суперхитов. Это «Forever Young», «I Want To Be» от «Alpha View». Друзья, когда вы узнали, что «Forever Young» вообще это было первое название этого коллектива? Они так назвали себя в начале 80-х, «Forever Young», а потом решили назвать себя «Alpha View», но сохранили название с первой группы своей в этой песне, которая и стала, по сути, их витриной, главной песней немецкой синти-поп-группы «Alpha View», «Forever Young». Все хотят быть молодыми, желательно вечно. Хартвиг Ширбаум, настоящее имя Мэриана Голда, понятно, он немец, и для того, чтобы было более красиво, он стал Мэриан Голд. Таким мы его и знаем, 72 ему сейчас. Ну а «Forever Young» — это действительно... Вот в этой песне они абсолютно точно совершили «Forever Young». Еще два супермузыканта, барабанщик и гитарист. Барабанщик и гитарист, их двое, да. Группа U2, Адам Клейтон и Ларри Маллен. Мелодия, ставшая очень известной благодаря фильму с участием Тома Круза «Миссия невыполнима». Ну и, по сути, в каждой следующей серии с 90-х годов прошлого столетия, с 96-го года, если быть точным, она появляется в разных интерпретациях. Даже Лимп Бизкит делал свою версию «Mission Impossible». Это классика мировой музыки здесь на радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Анастей Шан в нашем эфире. Еще один большой суперхит, как и весь следующий плейлист. Ну, послушайте, друзья, совсем скоро Maroon 5, Adam Levine, Nothing Lasts Forever, Ничто не вечно, Наталья Эмбрулия из Австралии, Turn, ее самый большой хит, дуэт Барбары Стрейзанд и Барри Джиба, Guilty, Виновен, Сергей Сироткин, Выше домов, Полтергейст, Вечное лето и Асока, Забери меня. Красивый плейлист. Делаем громче. Наслаждаемся, успокаиваемся. Ну или наоборот, возбуждаемся, кому что больше надо в эту минуту. Депеш Мод.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор, паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
3: Проект «Бюст Мост» против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Барбара Стрейзанд, Барри Джип, легендарные люди «Guilty», «Виновен». В финале часа «Полтергейст» будет мечтать о вечном лете и о Сока с просьбой забрать меня. Прямо сейчас Сергей Сироткин, «Выше домов», главный хит этого коллектива. В студии радио «Рандеву» с вами Руслан Станчев. Хорошего вечера вам и оставайтесь с нами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
6: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННТК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске. Куда пойдет метро после того, как оно дойдет до Сормова? Против чего высказались 98% жителей Нижнего Новгорода? Также в выпуске анонс первого нижегородского снегопада. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро Мончегорская и Юго-Западная. Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 2030 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станций «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7%, а с начала года на 7,2%. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: День без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом пасмурном небе и температуре от плюс 10 до плюс 16.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

слушать Саратора Кэтиэма несколько странно, но это случилось. Фо! Сделали кавер, и, кстати, звучит вполне себе вкусно и красиво. Два раза в своей жизни я видел, как Саратора Кэтиэма поет стадион, где 60-70 тысяч зрителей. Однажды в Турине на Альянс-арене, где играл Ювентус, и в Милане на Сан-Сиро, где играл Милан. И вот там вот весь стадион перед матчем поет эту главную итальянскую песню. «Потому что я люблю тебя». Так можно перевести. Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Я Руслан Станчев. Всем хорошего завершения этого рабочего дня. Четверг, скоро выходные. 6 баллов пробки. Кевин Маккой, фронтмен Boys Blue, сольно, исполняет песню своего коллектива в русской версии Юра Вумон.

Кевин Маккой, кстати, приезжал он в Нижний Новгород на 7-летие радиостанции «Радио Рундвуса», соответственно, в составе «Bad Boys Blue», конечно. «You are woman», «Ты моя женщина», «Я твой мужчина», «Если хочешь причину, то это причина», об этом это замечательная диско-песня из далеких 80-х. «Мое детство школьное», ну, я думаю, что кто-то из вас тоже был еще очень молод в эти времена. You are a woman, I'm a man, да. Совсем скоро Джайами на рейве «Цветы», Элизабет Грант, она же Лана Дель Рей, «Love», «By India», она танцует под «Шаде», «Марсу нужны любовники», «Калифорнис», «Сиа», «Сноумен», «Моя Мишель», «Стюардессы», «Тассо», «Pet Shop Boys», «Натар Реве» с кавером на «Салют Вера», Женя Трофимов и «Комната культуры», «Слайтер» и в финале часа «Линда никогда». Плюс 10 сейчас, хорошая погода, предстоящую неделю до четверга, плюс 13-15, иногда дожди, 6 баллов пробки сейчас на улице.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
2: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее. А это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: зато настоящее. Все будет хорошо. Всем доброй
1: ночи. This is Radio Rendezvous. Нижний Новгород's Broadcasting Founders. Radio Rendezvous. One of a kind.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Да, это by Inti. О чем эти голоса в ее голове? Друзья, благодарю вас за внимание. Завтра вечером снова вернусь к вам. На этой неделе мне очень нравится, что мы с вами проводим много времени вместе. Наша музыка к вашим услугам всегда 24 часа в сутки, уже 34 практически с половиной года. Старейшая радиостанция России, радио «Рандеву», я Руслан Станчев. Отличные 3 часа с вами. Большое вам спасибо за ваше внимание. Оставайтесь сильными, оставайтесь счастливыми, оставайтесь свободными. До завтра.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
3: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Старт продаж в новом ЖК «Дом на Баренце» в центре 7-го микрорайона. Развитая инфраструктура, дизайнерские холлы, удобные планировки. «Дом на Баренце». Новый взгляд на жизнь в Сормово. Застройщик ООО «СЗ Капстрой НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: каким районом города можно начинать мечтать о метро? Сколько денег нужно на минимальный набор продуктов? Но вначале о том, куда жаловаться на проблемы с отоплением. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7, а с начала года на 7,2. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 2030 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станции «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые.

0: Производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: На сегодня нейросеть Яндекса обещает довольно облачный день без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом пасмурном небе и температуре от плюс 10 до плюс 16.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. We'll be right back.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация» 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Мы были в каждой ложе нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
3: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
2: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
3: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: «Радио Рандеву».
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. «Радио Рандеву».
5: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК, автозапроектная декларация на сайте
0: nato.com.rf. Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: куда пойдет метро после того, как оно дойдет до Сормова? Против чего высказались 98% жителей Нижнего Новгорода. Также в выпуске анонс первого нижегородского снегопада. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро Мончегорская и Юго-Западная. Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 30 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станций «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7, а с начала года на 7,2. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
10: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
10: Да, у меня все под зонтом.
8: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: На сегодня нейросеть Яндекса обещает довольно облачный день без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом пасмурном небе и температуре от +10 до +16.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: каким районом города можно начинать мечтать о метро? Сколько денег нужно на минимальный набор продуктов? Но вначале о том, куда жаловаться на проблемы с отоплением. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7, а с начала года на 7,2. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 2030 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станции «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросеть Яндекса обещает довольно облачный день без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом пасмурном небе и температуре от +10 до +16.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННТК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННТК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: куда пойдет метро после того, как оно дойдет до Сормова? Против чего высказались 98% жителей Нижнего Новгорода. Также в выпуске анонс первого нижегородского снегопада. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 2030 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станций «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7, а с начала года на 7,2. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые.
5: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
7: В шахматы, что ли, с ним играет?
6: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
7: Так, мне срочно нужен зонт.
6: Зонт. Российская автоматика.
8: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: На сегодня нейросеть Яндекса обещает довольно облачный день без осадков с температурой до 13 градусов осеннего тепла. Завтра также без значимых осадков при в целом пасмурном небе и температуре от плюс 10 до плюс 16.
0: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Rendezvous.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: каким районом города можно начинать мечтать о метро? Сколько денег нужно на минимальный набор продуктов? Но вначале о том, куда жаловаться на проблемы с отоплением. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7%, а с начала года на 7,2%. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 30-го года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станции «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса Яндекс.Погода. Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: 104 FM.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоим.

В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: куда пойдет метро после того, как оно дойдет до Сормова? Против чего высказались 98% жителей Нижнего Новгорода? Также в выпуске анонс первого нижегородского снегопада. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 2030 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станций «Площадь Свободы», «Сенная» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7%, а с начала года на 7,2%. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву» – первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнили про важность ношения масок. Проверочный вой сирен перенесли с 7 на 9 число. Также о том, что горожане до сих пор ждут тепла в квартирах. В Нижегородскую область возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции «Буревестник» до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал «Метро НН», «Наша новая» на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги, причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: куда пойдет метро после того, как оно дойдет до Сормова? Против чего высказались 98% жителей Нижнего Новгорода? Также в выпуске анонс первого нижегородского снегопада. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро Мончегорская и Юго-Западная. Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция Волга на Мещере, входят в комплексную программу развития до 2030 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станций Площадь Свободы, Сенная и даже Сормовская. Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7%, а с начала года на 7,2%. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса Яндекс.Погода. Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву» – первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: До отправления скорого поезда номер 563М «Москва-Анапа» остается 5 минут. Поезд отправляется со второго пути пятой платформы. Нумерация вагонов начинается с хвоста поезда.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: каким районом города можно начинать мечтать о метро? Сколько денег нужно на минимальный набор продуктов? Но вначале о том, куда жаловаться на проблемы с отоплением. Горячую линию по проблемам отопления в Нижнем продлили до этой пятницы. Сообщить о проблеме можно по телефону 439-18-24 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обратиться можно и в другие инстанции. Свои горячие линии открыли в районных администрациях, ресурсоснабжающих организациях и ДУКах. Минимально питаться стало немного дешевле в Нижегородской области. Стоимость минимального набора продуктов питания еще в августе по сравнению с июлем снизилась на 2,5% до 6860 рублей, о чем в октябре сообщил Нижегородстат. При этом за год минимальный продуктовый набор подорожал на 6,7, а с начала года на 7,2. В Нижнем Новгороде могут появиться станции метро «Мончегорская» и «Юго-Западная». Они продлят автозаводскую линию, о чем сообщили в городском департаменте транспорта. Эти станции, так же как и станция «Волга» на Мещере, входят в комплексную программу развития до 2030 года. Однако вопросы, связанные с их проектированием, будут подниматься лишь после строительства станции «Площадь Свободы», «Синая» и даже «Сормовская». Нижегородский стадион «Полет» не будут застраивать домами. Об этом губернатор Глеб Никитин написал в Телеграм. В 2023 году в ходе опроса 98% жителей высказались за сохранение стадиона. Правительство региона разделяет мнение жителей, подытожил Никитин. Напомню, сооружение на улице Чаадаева – это бывшая домашняя арена ФК «Нижний Новгород». Сейчас «Полет» находится в частной собственности. И первый снег в Нижнем Новгороде может выпасть только 1 ноября. Таков измененный прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Ранее первый снег в городе прогнозировался 26 октября. Теперь же он, как и первые заморозки, ожидаются не раньше начала ноября. В этом месяце допускаются лишь дожди, причем нечастые. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит